0: etnik.
1: Etnічная ночь.
2: Ночь эшника.
3: Аль-лейлату аль-арқийя.
2: Убусуку улака.